0: Enga, leo unabiri buririria na inga yetu kwanda yai. Leo mbakaba niko muri president la republic, oko galeri jori rev, Andre Krepake, nemezo haujue.
1: Shegu herre, iwa lua huli ya batakishimane, abo kuparikingo wazisi kwaho, eva kanda kuongosha.
0: Ehe, vilu takuta ajase yetu, Babeni Matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vilu utakuta gishe yetu babuloko, owichana mangina.
1: Wamanzere menyaveri, ewa verekira, 09-94-06-75, easy with it.
0: Kute, 04-22-68-85-5-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Gigi Palmi, la palmeraie, la fierté de Kinshasa.